15 октября 2003 года в 9:00 по пекинскому времени с космодрома Чучань ракета-носитель Чанчжэн-2F вывела на орбиту пилотируемый космический корабль Шэньчжоу-5. Он точно вышел на расчетную траекторию, что ознаменовало успешное выполнение Китаем своей первой миссии по пилотируемому космическому полету. Этот самолет не просто не летел, он заложил фундамент будущих станций экспедиции великих испытаний, дорвав народу возможность прикоснуться к летней мечте — лететь в небеса. 16 октября 2003 по пекинскому времени спускаемый аппарат Шэньчжоу-5 успешно приземлился в районе Сызимус во внутренней Монголии. Астронавт благополучно покинул корабль. Его состояние было оценено как отличное. Первая миссия Китая по пилотируемому космическому полету завершилась полным успехом.